0: зараз. Перший абзал абзал гайко че, лук гитра гайко че,
1: мен
0: ака Акашвани, какво бе затонуш?
1: Сам Акашвани,